0: もういい。
1: あ？Listen, мои предавние древние и я Следы лишай, беру водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, мои предавние древние и я Следы лишай, беру водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря